0: Да, мир меняется, и жизнь, и города, но человеком быть дано лишь свыше. Неважно, где родился и когда, важнее ближнего услышать и руку помощи подать.
1: Кавказ Радиоволна.
0: Мы объединяем.

0: Легенды Кавказа. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Огромное количество шедевров природы сохранила земля Северного Кавказа. В одном из живописных ущелий Карачаево-Черкесии прячется от людского глаза уникальное явление – медовые водопады. Свое название «медовые» они получили из-за своей давней истории. Местные жители утверждают, что много лет назад в скалах у водопадов водились сотни тысяч диких пчел. Они обитали в трещинах, расщелинах, углублениях. Во время летних ливней соты размывались водами, и тогда, как в сказке, по скалам стекали густые янтарные струйки меда. Пчел давно нет. Они погибли в одну из суровых зим, а название, данное местными жителями водопадом, сохранилось до наших дней. Легенда о медовых водопадах.
2: И король сказал: «Найдите мне рай на земле». И люди короля пошли в путь. Они перешли равнины, реки, горы. Они уже потеряли надежду. Но неожиданно перед собой увидели уникальное по красоте место – ущелье реки и каскад водопадов. Рай на земле. На берегу реки и в скалах обитали раи диких пчел. Дожди размывали пчелиные соты, и капли меда стекали по скалам. Людям, стоявшим под скалами, на губы капал мед. Поэтому это райское место назвали «Медовые водопады». Уже тысячи лет горы и солнце встречаются в районе медовых водопадов. Здесь живут история и природа, красота и любовь.
1: Множество молодых супружеских пар стремились на медовые водопады для путешествия во время медового месяца. Эта традиция сохранилась до наших дней.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Мой возвращается боль, я пришел. Солнце луч на рассвете разбудит меня, и я снова зачем-то живу. Собираю остатки сил, но смертельно я болен тобой. Пусть друзья мне твердят, что Иисус

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна», генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.

0: Какая отвратительная рожа.
1: Моя любовь к тебе и есть мой жизненный смысл. Она мне не устанет сердце греть. Люблю читать твои

люблю тревожно слушать, как ты дышишь. Рядом со мной от ласк моих устав. Люблю смотреть, как в телефон ты пишешь. Уютно ноги под себя поджав. Смеюсь, когда всегда.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Об этом в РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час, сказала она. Бессараб добавила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска. Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи, в том числе супругу, детям и родителям. Это следует из проведенного опроса. Согласно результатам исследования, 65% респондентов постоянно передают банковские карты внутри семьи. Эти россияне назвали такую практику нормальной, отметив, что она очень удобная. Например, таким образом опрошенные могут отправить ребенка в магазин без наличных средств. Однако другие 33% участников опроса заявили, что считают неправильным передавать личные карты даже членам собственной семьи. По их мнению, у каждого человека должна быть своя, а дать деньги, например, на покупку, можно с помощью перевода средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Rainbow Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
1: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева 42Б, район магазина Закарпатье, ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрен 105 15 20 51 0775.
4: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна», генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продукт. Продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.
5: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма — просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: «Кавказ Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
7: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Ходарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Ходарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Георгий, прошу.
2: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani – умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
3: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
4: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
5: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92-91-21.
6: Папа, купи мне велосипед.
7: А поехали, я и себе куплю.
8: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
9: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: «Кавказ Радио Волна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Ольга Купцова, эксперт по личному страхованию Росгосстраха, рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Первое, что стоит проверить родителям, внесен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Это базовый критерий безопасности. Если лагерь есть в реестре, значит, он прошел проверку и может официально принимать детей. Проверить лагерь можно на сайте детскийотдых.рф. Если организации нет в реестре, это серьезный повод отказаться от путевки. В таком случае родители не могут быть уверены, что на территории соблюдаются санитарные, противопожарные и другие обязательные требования, а сама организация имеет право проводить детский отдых. Почти половина, 47% опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам, в первую очередь по кредитам, если это позволяет сэкономить время и избежать сложностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Из них 61% готовы переплатить до 5% от потенциальной выгоды, 31% согласны на переплату в диапазоне 5-10% и 8% признают, что могут заплатить еще больше ради простоты и скорости оформления. При этом только 38% респондентов уверены, что понимают, сколько именно они теряют, выбирая более простые решения.

Еще 44% лишь предполагают наличие переплаты, но не могут ее оценить, а 18%... Еще 44% лишь предполагают наличие переплаты, но не могут ее оценить, а 18% вовсе не задумываются об этом.

0: нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
2: Реклама спонсора.
3: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
4: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
5: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
6: Звезды российской эстрады на «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.
6: Больше новинок.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: В салонах сотовой связи «Ринго» честная и стопроцентная гарантия на все айфоны. С гарантией «Ринго» не отремонтирует ваш телефон, а обменяет на новый. Гарантия 1 год, скажет

0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости.
2: Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Потерпевшие в ДТП и их представители смогут снимать копии с материалов дела, в том числе с записи камер и прочего. Накануне разработанный депутатами от ЛДПР закон подписал Владимир Путин. Изменения сильно упростят жизнь людям, которые пытаются опротестовать штрафы с камер или решения инспекторов ГИБДД. Раньше посмотреть записи оперативной съемки можно было только в отделении ГИБДД в присутствии сотрудника. Теперь можно получить копию и сделать это в комфортной обстановке дома или в офисе. Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки – 6 или 7 лет. Средний срок автокредита растет уже 11 месяцев подряд. В марте 2026-го показатель достиг 5,85, почти на 15% больше, чем годом ранее. Динамика показывает, что медленное снижение ставок пока не делает автокредиты доступнее. Только идя на увеличение кредитных сроков, люди могут вложиться в требования банков и добиться приемлемой суммы платежа. Рольф, Автомир, Агат и Мейнджер остались крупнейшими продавцами новых автомобилей в России. Причем только у Рольфа объемы продаж за год выросли. Больше 37 тысяч экземпляров, плюс 14% в сравнении с прошлым годом. У остальных лидеров они сократились, но тоже превысили 30 тысяч штук. Все дилерские салоны сейчас переживают непростые времена. Ставки по кредитам высокие, доступность новых машин низкая, продажи падают. И в этом году ситуация вряд ли улучшится. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум». Улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» – это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум» – Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
6: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
7: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
8: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96 26 36.
9: Начинайте день с истинного удовольствия.
10: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
9: Представляем новинку – «Микс Пекан».
10: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
9: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
10: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
9: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
10: Звоните 999-115.
11: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
12: «Кавказ» – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
13: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: А ну канай отсюда!
1: Точно, канай. И пусть канает отсюда, а то я ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28-28-28. ОГРН 105-15-00-51-0775.
2: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
2: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Мероприятия с участием артиллерийских орудий состоятся во Владикавказе в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Залпы орудий прозвучат на площади Штыба 7 мая с 10:00 во время генеральной репетиции парада Победы, а также 9 мая в 10:00 во время официального парада. Горожан просят сохранять спокойствие. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На территории столицы Северной Осетии уже работают 7 объектов. Предприятие «Спецэкосервис» следит за чистотой и исправностью систем. Специально охраняет спокойствие. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На территории столицы Северной Осетии уже работают 7 объектов. Предприятие «Спецэкосервис» следит за чистотой и исправностью систем. Специалисты напоминают, что вода в фонтанах техническая, она

0: форума «Строим Осетию», который пройдет в республике в октябре 2026 года, станет архитектура. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства республики Георгий Атаров. Завершит год архитектуры молодежный форум «Строим Осетию». И именно в этом году основная тема его будет архитектура. Сейчас мы наполняем событиями это мероприятие, добавил Атаров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Новости. Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех

0: 7571. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
2: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
4: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Новости спорта.
1: Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова назвали основным кандидатом на пост наставника ЦСКА, который накануне объявил об увольнении швейцарца Фабио Челестини. Как сообщают СМИ, 41-летний специалист уже провел переговоры с представителями армейского клуба и презентовал им свою концепцию развития команды. Сам тренер дежурно заявил, что все его мысли сосредоточены на успешном завершении текущего сезона. «Локомотив» добавил, что контракт Галактионова действует до 2028 года. Напомним, что сейчас обязанности главного тренера ЦСКА исполняет Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Гандболистки Ростов-Дона в четвертом матче полуфинальной серии женской суперлиги разгромили Астраханочку на своей площадке 27-17 и вышли в финал чемпионата России. Уступая по ходу первого тайма 5 мячей, ростовчанки сумели переломить игру. К перерыву хозяйки уже вели 13-12, а во втором тайме позволили соперницам отличиться лишь 5 раз, доведя преимущество до 10 мячей. Итоговый счет серии до 3 побед стал 3-1 в пользу ростовской команды, которая в 12-й раз подряд сыграет в финале национального первенства. В решающей встрече Ростов-Дон встретится с ЦСКА, который в полуфинале в сухую обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-0. Это будет 6-й подряд финал между этими командами, причем в 4-х из них армейский клуб добывал золото. Хоккеисты Ярославского «Лока» на выезде обыграли нижегородскую «Чайку» в 6-м матче полуфинальной серии Кубка Харламова 5-3 и стали первыми финалистами молодежного первенства. Итоговый счет в серии 4-2 в пользу ярославского клуба. Для железнодорожников этот финал станет 6-м в истории и 2-м за последние 3 года. Ярославцы пока единственные трехкратные обладатели Кубка Харламова. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил Уфе техническое поражение за неявку на выездной матч первой лиги против СКА Хабаровска, который должен был состояться 3 мая. Команда не смогла вылететь в Хабаровск с пересадкой в Новосибирске в запланированное время из-за закрытия воздушного пространства над Уфой. КДК расценил, что это неявка по неуважительной причине, при этом в самом клубе с решением категорически не согласны. После технического поражения Уфа осталась на 15-м месте, опережая зону вылета на 2 балла. Борьба за сохранение прописки продолжится в оставшихся 2 турах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
7: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 16 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига». Ардонская, 152. Телефон 92-91-21.
2: Пан Георгий, прошу.
3: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
4: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
5: Кавказ. Радио Волна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

Это студент, комсомолк, спортсмен. Наконец она просто красавица.

0: Один рекламный ролик на Кавказ-радио.
1: Компания «Рингострой» осуществляет услуги покупки фундамента, а также отсыпки территорий и выравниванию участка. Выполняем все виды земляных работ под строительство дома или забора. Предоставляем рассрочку до 3 лет. Работаем точно в срок со 100% гарантией результата. Если вам не понравилась наша работа, вы ничего не платите. Звоните 8 988 830 77 77.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Начинайте день с истинного удовольствия.
5: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
4: Представляем новинку – «Микс Пекан».
5: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
4: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
5: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
4: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
5: Звоните 999-115.
6: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

Пойми одну вещь, где бы ты ни был, твой дом всегда один вдалеке, под сиянием двух исполин в высоте. Кавказ един, Кавказ един.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года, об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что были внесены изменения в правила проведения экзаменов на право управления автомобилями и выдачи водительских удостоверений. Теперь практический экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в 6-месячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения 6-месячного срока. За срыв цветов с городской клумбы может грозить административный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Растения имеют конкретную стоимость, которая складывается из закупочной цены, работ специализированных организаций по высадке и дальнейшему уходу. Поскольку такие работы финансируются городом, высаженные цветы являются чужим имуществом. В случае их умышленного повреждения ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния, объяснил специалист. И в завершении выпуска: самым бюджетным способом города высаженные цветы являются чужим имуществом. В случае их умышленного повреждения ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния, объяснил специалист. И в завершении выпуска: самым бюджетным способом срочного похудения перед летней

0: популярных экспресс-диет, рассчитанных на 7 дней. В список вошли гречнево-куриная, яблочно-кефирная, яичная и так называемая модельная диета. По данным аналитиков, при яблочно-кефирной диете человеку предлагается съедать 5 яблок в день и выпивать 3 стакана кефира, равномерно распределяя продукты на 3 приема пищи. Такой вариант оказался самым дешевым среди рассмотренных. На втором месте по стоимости оказалась яичная диета. Продукты для нее на неделю будут стоить 2042 рубля. Этот рацион включает яйца, грейпфрут и овощи, 2 яйца и грейпфрут на завтрак, 1 яйцо и овощи на обед, а также 2 яйца и овощи на ужин. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Спонсор новостей – автосервис Chiba Motors.
2: Реклама спонсора.
3: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
4: Вы слушаете «Кавказ. Радиоволна».

0: плен разорву.
1: Объявление на Кавказ Радиоволна.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
3: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый.
4: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
7: 95 28 82.
5: Больше новинок.

Иногда мы ворчим, как всегда, но в сердце храним один общий рассказ. Когда сильно нужно, все вместе, одна мы семья, и рядом с народом стоит наш Влад.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Ходарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Ходарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Новости спорта.
1: Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова назвали основным кандидатом на пост наставника ЦСКА, который накануне объявил об увольнении швейцарца Фабио Челестини. Как сообщают СМИ, 41-летний специалист уже провел переговоры с представителями армейского клуба и презентовал им свою концепцию развития команды. Сам тренер дежурно заявил, что все его мысли сосредоточены на успешном завершении текущего сезона. «Локомотив» добавил, что контракт Галактионова действует до 2028 года. Напомним, что сейчас обязанности главного тренера ЦСКА исполняет Дмитрий Игдесамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Гандболистки Ростов-Дона в четвертом матче полуфинальной серии женской суперлиги разгромили Астраханочку на своей площадке 27-17 и вышли в финал чемпионата России. Уступая по ходу первого тайма 5 мячей, ростовчанки сумели переломить игру. К перерыву хозяйки уже вели 13-12, а во втором тайме позволили соперницам отличиться лишь 5 раз, доведя преимущество до 10 мячей. Итоговый счет серии до 3 побед стал 3-1 в пользу ростовской команды, которая в 12-й раз подряд сыграет в финале национального первенства. В решающей встрече Ростов-Дон встретится с ЦСКА, который в полуфинале в сухую обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-0. Это будет 6-й подряд финал между этими командами, причем в 4-х из них армейский клуб добывал золото. Хоккеисты Ярославского «Лока» на выезде обыграли Нижегородскую «Чайку» в 6-м матче полуфинальной серии Кубка Харламова 5-3 и стали первыми финалистами молодежного первенства. Итоговый счет в серии 4-2 в пользу ярославского клуба. Для железнодорожников этот финал станет 6-м в истории и 2-м за последние 3 года. Ярославцы пока единственные трехкратные обладатели Кубка Харламова. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил Уфе техническое поражение за неявку на выездной матч первой лиги против СКА Хабаровска, который должен был состояться 3 мая. Команда не смогла вылететь в Хабаровск с пересадкой в Новосибирске в запланированное время из-за закрытия воздушного пространства над Уфой. КДК расценил, что это неявка по неуважительной причине, при этом в самом клубе с решением категорически не согласны. После технического поражения Уфа осталась на 15-м месте, опережая зону вылета на 2 балла. Борьба за сохранение прописки продолжится в оставшихся 2 турах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
4: Дорожные новости.
5: Дорожные новости. Настоящий кладезь полезной информации для водителей. Какие изменения есть в ПДД? Что нового у ГИБДД? Регистрация авто, техническое обслуживание, состояние дорог и разбор дорожных ситуаций.
4: Дорожные новости.
6: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
2: Реклама спонсора.
7: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
8: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
10: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40 48 55.
11: Папа, купи мне велосипед.
0: А поехали, я и себе куплю.
11: Велосипеды для взрослых и детей, квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды, детские электромобили, гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона, рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад и магазин Веломотобум, Черменское шоссе 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк, лицензия номер 2766.
9: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.
5: На радио «Кавказ». Время джаза.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
2: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки, на столы поставим красивую посуду, закупим хорошие продукты, очень вкусно приготовим, красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
3: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
3: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Раньше, если доход многодетной семьи превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему. В итоге с 22 мая вступает в силу закон, который дает послабление. Право на ежемесячное пособие сохраняется, если средний душевой доход семьи немного превысит прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Отопительный сезон продлен в социальных учреждениях Северной Осетии из-за продолжительной холодной погоды. Тепло продолжат подавать в школы, детские сады и больницы. Отопительный сезон в социальных учреждениях республики, школах, детских садах, больницах продлевается из-за низкой температуры воздуха, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона. И в завершении выпуска. Нехарактерные для городской среды грибы-сморчки обнаружили в центре Владикавказа. Сморчки обнаружили в Комсомольском парке работники Северо-Осетинского госуниверситета. Как отмечают специалисты, для городской среды такие грибы – редкость. Это сумчатые грибы, которые обычно встречаются в предгорных лесах и на равнине. В этом году, по словам ученых, сложились благоприятные условия. Сезон оказался особенно урожайным. Сморчки появились не только за пределами города, но и в его черте, что происходит нечасто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей — торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770.
5: Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех

0: 8-930-75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радио». Волна 95-28-82.
4: Больше новинок.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
2: Рост аула – это люди. Сила аула – это единство. Кавказ Радиоволна. 90,8 FM.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ИИ музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие, но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
3: Спонсор программы «Гаджет новости» — сеть салонов мобильной связи 21 век. Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
4: Реклама спонсора.
5: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
7: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
8: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
9: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «1000 салфеток». 96-26-36.
10: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20.
11: Сладко жить хотим, друзья? Без рекламных обещаний? Есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. «Пасечник» – мед с чистой душой. Телефон 8-962-210-13-76.
12: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: легенды и истории Кавказа на Кавказ Радиоволна.
1: Легенды и истории Кавказа. Кавказ – фантастическая горная цепь, протянувшаяся на 1500 километров между Черным, Азовским и Каспийским морями. Очевидно, Кавказ получил свое название от скифского «граукос» – «белый от снега». Издавна привлекает внимание народов, населяющих самые разные территории. Множество легенд, связанных с этой местностью, по сей день будоражат умы человечества. Для вас легенды Кавказа на Кавказ-радио. Гора Машук – одна из интереснейших гор района Кавказских минеральных вод, является лучшим панорамным пунктом в ближайших окрестностях Пятигорска. Веками жили и живут в народе легенды о Машуке. Вот что рассказывает одна из них. Давным-давно хан Золотой Орды Каплан Гирей с огромным войском внезапно напал на Кабарду. Незваные гости отнимали ценные вещи и скот, подвергали население всяческим издевательствам. Среди местных жителей большой отвагой отличался Машук, который мстил за поруганную честь и смерть своей невесты. Хан, встревоженный смелыми подвигами народного героя, бросил лучших своих воинов на поимку джигита Машука. На одном из уступов горы отряд Машука был окружен. Обессиленный Машук не пожелал попадать в плен и прыгнул с обрыва вниз на серые скалы. Весть о его гибели наполнила сердца народа гневом. Ночью были убиты незваные пришельцы, а остатки войска разгромлены.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Надежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 16 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, кинопоиск, умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрин 105 15 20 51 0775.
2: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

Женщина на Кавказе – это мать, сестра, дочь. Она хранитель очага и любви. «Кавказ. Радиоволна».

0: девушке сама. Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка, об этом сообщает ТАСС. По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих. Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Кроме того, ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первенца в студенческих семьях. По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату, необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете «Ру» адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. И в завершении выпуска. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейтимер-Хиюк. Обычно органические материалы, такие как дерево, не сохраняются, поэтому древние двери археологи реконструируют лишь по косвенным признакам – проемам, порогам и камням для петель. По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репортинформ».
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Звезды российской эстрады. На «Кавказ Радиоволна».

Пресвято чти обычаи отцов и помни ласку матери родимой. Люби свой край, как братьев, так сестер, как нежные глаза свои любимые. Надо жить, чтобы любить, а любить, чтобы жить. С вами был я, Вячеслав Евтых, для радио «Кавказ».

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
1: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8-988-830-47. 8-988-830-47. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
1: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: хотя бы во сне. Давай увидимся с тобой. Пусть хоть во сне твой голос зазвучит. В окно не то дождем, не то крупой с утра заладила. И вот стучит, стучит. Давай увидимся с тобой хотя бы во сне. Ты только скажешь, как ты там, и все. И я проснусь, и легче станет мне. Наверное, завтра почта принесет письмо твое. А что мне делать с ним? Ты должна понять меня. Хоть авиа, хоть самым скоростным, а все равно пройдет 4 дня. А что за эти дни случилось? Разве в письмах я прочту? Давай увидимся с тобой. Я очень жду, а то я не стерплю. Увидимся давай с тобой, а то тебя сильнее я полюблю.
1: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
2: С 1 сентября вступил в силу новый закон. Неухоженные земельные участки могут быть изъяты. Успейте привести свой участок в порядок вместе с профессионалами. Компания «Рингострой» предоставляет услуги по расчистке и благоустройству участков. «Рингострой». Надежность, скорость и гарантия результата. Звоните прямо сейчас. 8 988 830 77 77.

0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости.
2: Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Потерпевшие в ДТП и их представители смогут снимать копии с материалов дела, в том числе с записи камер и прочего. Накануне разработанный депутатами от ЛДПР закон подписал Владимир Путин. Изменения сильно упростят жизнь людям, которые пытаются опротестовать штрафы с камер или решения инспекторов ГИБДД. Раньше посмотреть записи оперативной съемки можно было только в отделении ГИБДД в присутствии сотрудника. Теперь можно получить копию и сделать это в комфортной обстановке дома или в офисе. Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки – 6 или 7 лет. Средний срок автокредита растет уже 11 месяцев подряд. В марте 2026-го показатель достиг 5,85, почти на 15% больше, чем годом ранее. Динамика показывает, что медленное снижение ставок пока не делает автокредиты доступнее. Только идя на увеличение кредитных сроков, люди могут уложиться в требования банков и добиться приемлемой суммы платежа. Рольф, Автомир, Агат и Мейнджер остались крупнейшими продавцами новых автомобилей в России. Причем только у Рольфа объемы продаж за год выросли. Больше 37 тысяч экземпляров, плюс 14% в сравнении с прошлым годом. У остальных лидеров они сократились, но тоже превысили 30 тысяч штук. Все дилерские салоны сейчас переживают непростые времена. Ставки по кредитам высокие, доступность новых машин низкая, продажи падают. И в этом году ситуация вряд ли улучшится. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум». Улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» – это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Самые трогательные и нежные признания вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С Кавказ Радио.
0: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Останке Саева, 33А.
6: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
7: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
8: Георгий, прошу.
9: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani – умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
10: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
11: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике, 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
13: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-420-3-22-37.
5: Кавказ.
3: Стервайна.
14: Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
15: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
16: 95 28 82.

0: Сегодня ты прелестно улыбнулась. Весна в душе моей тотчас проснулась. Так хороша ты, просто всем на диво. Чиста, обворожительно, красива, что сразу я к ногам твоим готов весь мир ничуть не медля положить, тепло, любовь и счастье подарить, не расточая лишних громких слов.
1: Ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
2: Тамада. Лучшие кавказские тосты. Слово берет народный грузин России Сосо Павлиашвили.
3: Камерджубот кенацолит.
4: В одном грузинском селе жил юноша. Однажды пришел он к соседской девушке и сказал ей: «Соседка, все твои подруги уже замужем. Мои друзья тоже все женаты. В нашей деревне только мы с тобой и остались одинокими. Давай поженимся». «Нет», — сказала девушка, «мы же не любим друг друга». Но юноша продолжал настаивать, и девушка, подумав, согласилась. Они поженились. Прошло время. Жена спрашивает мужа: «У нас с тобой один из самых больших домов в деревне. У нас самая большая отара овец. У меня платье больше, чем у любой из женщин в нашей деревне. Но мне кажется, чего-то в нашем доме не хватает. Скажи, жена, чего не хватает, и это будет у нас». Вот однажды вернулась жена домой и говорит мужу: «Одной моей подруге муж обещал достать звезду с неба. Я тоже хочу, чтобы ты достал мне звезду». «Нет, жена, я не могу достать тебе звезду с неба». Тогда жена подумала и сказала: «Я знаю, чего не хватает нашим дому. У нас нет любви. Давайте же поднимем бокалы за любовь. За такую, для которой нет ничего невозможного. Если об этом просит любимая».
2: Тамада.
3: Лучшие грузинские и кавказские тосты для вас подготовил я, Паша Супалдешвили.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Ветеранам Великой Отечественной войны
1: посвящается.
2: Товарищи, соотечественники и соотечественники, наступил Великий День Победы над Германией. Российская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочной капитуляцией. Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях, врагов и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа.
3: Это новая песня.

Мигает ночи маяк сигнальный в глазах твоих. Вся моя жизнь, я пишу тебе слова. Быть может так банально, но если ты услышишь это, просто улыбнись.

0: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Начинайте день с истинного удовольствия.
2: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
1: Представляем новинку – «Микс Пекан».
2: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
1: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
2: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
1: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
2: Звоните 999-115.
3: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92-91-21.
4: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Берга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.
5: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
6: Рекламная служба «Кавказ. Радиоволна». 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Мероприятия с участием артиллерийских орудий состоятся во Владикавказе в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Залпы орудий прозвучат на площади Штыба 7 мая с 10:00 во время генеральной репетиции парада Победы, а также 9 мая в 10:00 во время официального парада. Горожан просят сохранять спокойствие. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На территории столицы Северной Осетии уже работают 7 объектов. Предприятие «Спецэкосервис» следит за частотой и исправностью систем. Специалисты напоминают, что вода в фонтанах техническая, она не предназначена для питья. «Мы убедительно просим вас не заходить в чаши и не купаться. Внутри находится сложное оборудование под напряжением», отметили в «Спецэкосервисе». И в завершении выпуска основной темой молодежного форума «Строим Осетию», который пройдет в республике в октябре 2026 года, станет архитектура. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства республики Георгий Атаров. Завершит год архитектуры молодежный форум «Строим Осетию». И именно в этом году основная тема его будет архитектура. «Сейчас мы наполняем событиями это мероприятие», добавил Атаров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Декор-центр представляет.
7: В эфире «Кавказ Радио». 8 марта каждый день.
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Останок Исаева, 33А.
6: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. Декор-центр – улица Останок Исаева, 33А, район Закарпатья.
8: Музыкальные программы радиостанции рекомендованы для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Когда мне говорят о красоте восторженно, а иногда влюбленно, я почему-то, слушая невольно, сейчас же вспоминаю о тебе. Когда порой мне имя, называя о женственности чьей-то, говорят, я снова почему-то вспоминаю твой мягкий жест и голос твой, и взгляд. Твои везде мне видятся черты, твои повсюду слышатся слова. Где б ни был я, со мною только ты, и тем гордясь ты чуточку права. И все же, сердцем похвалы любя, старайся жить заносчивой не став. Ведь, слыша где-то про строптивый нрав, я тоже вспоминаю про тебя.
10: Неизгладимые, нет, в моей судьбе твой детский род и смелый взор девический. Вот почему, мечтая о тебе, я говорю и думаю ритмически. Я чувствую огромные моря, колеблемые лунным притяжением, и сонмы звезд, что движутся горя от века предназначенным движением. О, если б ты была всегда со мной, улыбчиво благая, настоящие огромные моря, колеблемые лунным притяжением, и сонмы звезд, что движутся горя от века предназначенным движением. О, если б ты была всегда со мной, улыбчиво благая, настоящая, на звезды я бы

За долгое мое молчание, за муки страсти и за боль, и за опоздалое признание, за то, что я не для тебя творил и жил лишь иногда, запутавшись в сетях любви.

ежедневно с 13 до 14 часов. Дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С Кавказ.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине 3.

0: Центр «Вертикаль», второй этаж, магазин номер 7. Телефон 8-928-930-75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
2: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
6: 95 28 82.
7: Я красивых таких не видел. Только знаешь, в душе затаю не в плохой, а в хорошей обиде. Повторяешь ты юность мою. Ты, мое васильковое слово, я навеки люблю тебя. Как живет теперь наша корова, грусть соломенную теребя. Запоешь ты, а мне любима, исцеляй меня детским сном. Отгорела ли наша рябина, осыпаясь под белым окном? Что поет теперь мать за куделью? Я навеки покинул село, только знаю, багряной метелью нам листвы на крыльце намело. Зная то, что она с тобой вместе, вместо ласки, вместо слез, у ворот, как о сгибшей невесте, тихо воет покинутый пес. Но и все ж возвращаться не надо, потому и достался не в срок, как любовь, как печаль и отрада, твой красивый рязанский платок.

0: рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

Возьми мою руку, глаза посмотри. Открой свое сердце, я слышу, как хочет оно о том, что внутри, все рассказать и как дышит. Возьми мою руку, почувствуй тепло, оно в твою душу вольется, и в то же мгновение станет легко, растают все тучи на солнце. Я крепко держу, ты не бойся упасть, не бойся казаться уставшей. Сил хватит моих нас двоих удержать на жизненном лестничном марше. Возьми мою руку, слегка улыбнись, свободу в душе ощущая. И что бы ни встретилось на этом пути, я рядом, тебя защищая.

0: кризис. Не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Останок Исаева, 42А.
2: Реклама спонсора.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Лакка. Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
1: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
3: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Кавказ» – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
6: 95 28 82.

Женщина всегда чуть-чуть как море. Море в чем-то женщина чуть-чуть. Ходят волны где-нибудь в каморке, спрятанные в худенькую грудь. Это волны чувств или предчувствий, будто бы над бездной роковой завитки причесочки причудной чайками кричат над головой. Женщина от пошлых пятен жирных штормом очищается сама. И под кожей в беззащитных жилках закипают с грохотом шторма. Там на дне у памяти сокрыты столькие обломки. Хоть кричи, а надежды радужные рыбы снова попадают на крючки. Женщина, как море, так взывает, а мужчины, словно корабли, только сверху душу задевают, глубиной они пренебрегли. Женщина, как море, небо молит, если штиль, послать хоть что-нибудь. Женщина — особенное море, то, что в море может утонуть.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама. Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28-28-28. ОГРН 105-15-00-51-0-775.
0: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчелы. Пчеловодство в ассортименте. Пасечник. Мед с чистой душой. Телефон 8 962 210 1376.
2: Папа, купи мне велосипед.
3: А поехали, я и себе куплю.
4: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка, об этом сообщает ТАСС. По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих. Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Кроме того, ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первенца в студенческих семьях. По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату, необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик. В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. Это особенно важно, если учесть, что дети и их родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе. Дополнительный шанс очень важен для них, отметил сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал инициативу члена Общественной палаты Российской Федерации Владислава Гриба, который предложил разрешить школьникам пересдавать все предметы во время ЕГЭ. Сегодня это допускается только на один предмет. Он напомнил, что в любом случае срок сдачи ЕГЭ ограничен, поэтому можно не опасаться, что дети начнут пересдавать экзамены по 5 раз. И в завершении выпуска: в России меняется сфера здорового питания. Жители начинают по-другому относиться к этому вопросу, создают новые тренды. Один из них – это поиск эмоционального благополучия в еде, который заключается в том, что люди ориентируются не только на физическое самочувствие, но и психологическое состояние, которое формируется под действием тех или иных продуктов, рассказала диетолог Нурия Дианова. Современный потребитель ищет продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессами, дарят ощущение комфорта, пояснила врач. В то же время основным трендом, по ее словам, остается акцент на чистой и понятной еде, то есть покупке минимально обработанных натуральных продуктов с понятным составом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ. Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8-988-830-4-7. 8-988-830-4-7. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
7: 95 28 82.
5: Больше новинок.

дорога, нация – толпа, обремененная пороком. Или слепа, или глуха, еще страшней – жестока. И пусть на трон зайдет любой, глаголящий высоким слогом, толпа останется толпой, пока не обратится.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Ходарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Ходарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Новости спорта.
1: Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова назвали основным кандидатом на пост наставника ЦСКА, который накануне объявил об увольнении швейцарца Фабио Челестини. Как сообщают СМИ, 41-летний специалист уже провел переговоры с представителями армейского клуба и презентовал им свою концепцию развития команды. Сам тренер дежурно заявил, что все его мысли сосредоточены на успешном завершении текущего сезона. «Локомотив» добавил, что контракт Галактионова действует до 2028 года. Напомним, что сейчас обязанности главного тренера ЦСКА исполняет Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Гандболистки Ростов-Дона в четвертом матче полуфинальной серии женской суперлиги разгромили Астраханочку на своей площадке 27-17 и вышли в финал чемпионата России. Уступая по ходу первого тайма 5 мячей, ростовчанки сумели переломить игру. К перерыву хозяйки уже вели 13-12, а во втором тайме позволили соперницам отличиться лишь 5 раз, доведя преимущество до 10 мячей. Итоговый счет серии до 3 побед стал 3-1 в пользу ростовской команды, которая в 12-й раз подряд сыграет в финале национального первенства. В решающей встрече Ростов-Дон встретится с ЦСКА, который в полуфинале в сухую обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-0. Это будет 6-й подряд финал между этими командами, причем в 4-х из них армейский клуб добывал золото. Хоккеисты Ярославского «Лока» на выезде обыграли нижегородскую «Чайку» в 6-м матче полуфинальной серии Кубка Харламова 5-3 и стали первыми финалистами молодежного первенства. Итоговый счет в серии 4-2 в пользу ярославского клуба. Для железнодорожников этот финал станет 6-м в истории и 2-м за последние 3 года. Ярославцы пока единственные трехкратные обладатели Кубка Харламова. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил УФЕ техническое поражение за неявку на выездной матч первой лиги против СКА Хабаровска, который должен был состояться 3 мая. Команда не смогла вылететь в Хабаровск с пересадкой в Новосибирске в запланированное время из-за закрытия воздушного пространства над Уфой. КДК расценил, что это неявка по неуважительной причине, при этом в самом клубе с решением категорически не согласны. После технического поражения УФА осталась на 15-м месте, опережая зону вылета на 2 балла. Борьба за сохранение прописки продолжится в оставшихся 2 турах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
7: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ. Ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
2: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
3: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8-988-830-77-77.

0: по будням на Кавказ Радио Волна слушайте самые свежие, актуальные и наиболее значимые спортивные события дня в рубрике «Новости спорта».
1: Реклама спонсора.
2: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
3: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Реклама на Кавказ Радиоволна.
5: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Останок Исаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Останок Исаева 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
6: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
7: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96 26 36.
8: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92 91 21.
9: Георгий, прошу.
6: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40 55 55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
10: Лицензии Роскомнадзора. 17 58 45 15 84 89 15 84 90 15 84 91.
11: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
12: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95-28-82.

0: Цитаты и мудрые афоризмы на Кавказ Радиоволна.
1: Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно. Кто-то может влюбиться в твою улыбку.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Раньше, если доход многодетной семьи превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему. В итоге с 22 мая вступает в силу закон, который дает послабление. Право на ежемесячное пособие сохраняется, если средний душевой доход семьи немного превысит прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Отопительный сезон продлен в социальных учреждениях Северной Осетии из-за продолжительной холодной погоды. Тепло продолжат подавать в школы, детские сады и больницы. Отопительный сезон в социальных учреждениях республики, школах, детских садах, больницах продлевается из-за низкой температуры воздуха, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона. И в завершении выпуска. Нехарактерные для городской среды грибы-сморчки обнаружили в центре Владикавказа. Сморчки обнаружили в Комсомольском парке работники Северо-Осетинского госуниверситета. Как отмечают специалисты, для городской среды такие грибы – редкость. Это сумчатые грибы, которые обычно встречаются в предгорных лесах и на равнине. В этом году, по словам ученых, сложились благоприятные условия. Сезон оказался особенно урожайным. Сморчки появились не только за пределами города, но и в его черте, что происходит нечасто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей — торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770.
5: Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды.

0: 903-75-71. Мегафон 903-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
2: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Сегодня ночью сердце билось. Мама просто мне приснилась и сказала: «Доча, хватит, хватит плакать. Я тебя под сердцем грела».
1: Мадам, как грустно в мире жить, где все, как горькое похмелье.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ИИ музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие. Но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!

0: программы «Гаджет-новости», сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Реклама. Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20.
4: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
5: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
6: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад. Вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан «Сад». Хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад». Улица Пожарского, 28. Телефон 51-93-79.
7: Папа, купи мне велосипед.
8: А поехали, я и себе куплю.
9: Велосипеды для взрослых и детей, квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды, детские электромобили, гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона, рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад и магазин Веломотобум, Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк, лицензия номер 2766.
3: Рекламная служба «Кавказ. Радиоволна». 95-28-82.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Начинайте день с истинного удовольствия.
3: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
2: Представляем новинку – «Микс Пекан».
3: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
2: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
3: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
2: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
3: Звоните 999-115.
4: Вымыть любой фасад вам компания «Лакап» от 100 рублей за квадратный метр. Моем остекленные фасады, витражи, балконы, алюкофонт и не только. «Лакап». Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
5: Георгий, прошу.
6: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alania – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40 55 55. Global Alania. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
7: Лицензии Роскомнадзора. 17 58 45 15 84 89 15 84 90 15 84 91.
8: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение. У нас мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. «Пасечник» – мед с чистой душой. Телефон 8 962 210 1376.
9: «Кавказ» – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
10: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Легенды Кавказа. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Горы Северного Кавказа издавна считались местом, где обитали боги, древние духи и, конечно же, герои. Величие белоснежных вершин, устремленных в небо, всегда завораживало и вдохновляло людей на подвиги. Гора Машук – прекраснейшее и величественное место, знаменитое своими чудодейственными источниками, ставшее, в свою очередь, источником нескольких легенд. Вот одна из них – легенда о горе Машук.
2: Давным-давно хан Золотой Орды, Каплан Гирей, с огромным войском внезапно напал на Кабарду. Незваные гости отнимали ценные вещи и скот, подвергали население всяческим издевательствам. Среди местных жителей большой отвагой отличался Машук, который мстил за поруганную честь и смерть невесты. Хан, встревоженный смелыми подвигами народного героя, бросил лучших своих воинов на поимку джигита Машука. На одном из уступов горы отряд Машука был окружен. Обессиленный Машук не пожелал попадать в плен и прыгнул с обрыва вниз на серые камни. Весть о его гибели наполнила сердца народа гневом. Ночью незваные пришельцы были убиты, а остатки войска разгромлены.
1: В этих словах красота человеческой души, благородство и чувство долга. В них любовь и самоотверженность, гордость за свой край, за народ, который веками лелеял, берег и защищал свою родную землю. Проходили век за веком, и здесь, на Кавказе, сложился разноязычный, но единый кавказский мир. И это неудивительно. Горы Кавказа, вставая неодолимой преградой на пути завоевателей, никогда не прерывали общение живущих здесь народов.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%, превысив показатель в 15 400 000 человек. Такие изменения указывают на переход этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда. Об этом газете «Известия» сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По словам депутата, такие показатели свидетельствуют о том, что самозанятость перешла в сложившийся сегмент рынка труда. Гаврин подчеркнул, что основную роль в росте популярности такой формы занятости сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Граждане имеют возможность зарегистрироваться всего за несколько минут, при этом им не нужно посещать налоговую, сдавать декларации и использовать кассовую технику. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете.ру адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. И в завершении выпуска. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России на своем сайте. В рейтинг которого вошли как зарубежные, так и внутренние направления, где туристы тратят меньше всего при покупке организованного тура. Сильнее всего снизились средние траты на поездки во Вьетнам, Китай и Россию. Турция немного подорожала, а Мальдивы резко прибавили в среднем чеке. Абхазия – самое доступное направление мая, говорится в сообщении. На внутреннем направлении уменьшился интерес к Краснодарскому краю, но вырос к Санкт-Петербургу, Кавказским минеральным водам, Калининграду и Татарстану.
4: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
5: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
6: Реклама спонсора.
7: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
8: Слушайте «Кавказ Радиоволна».
9: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
10: Всем привет, я Нина Чхейди. Для слушателей «Кавказ Радио» дарю свои хорошие настроения.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7. 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.
2: А я-то думал, вы счастливые, когда одна на склоне дня вышли такая горделивая и не взглянули на меня. Глаза то нежные, то строгие, но в них тревога, в них беда. Наверное, вас любили многие, вы не любили никогда. И мысль одна неодолимая вам не дает ни спать, ни жить. Что это мало быть любимою, что надо любящую быть. Святая, гордая, красивая, я слышу ваш веселый смех. А я-то думал, вы счастливая. Я думал, вы счастливее всех.

0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости.
2: Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Потерпевшие в ДТП и их представители смогут снимать копии с материалов дела, в том числе с записи камер и прочего. Накануне разработанный депутатами от ЛДПР закон подписал Владимир Путин. Изменения сильно упростят жизнь людям, которые пытаются опротестовать штрафы с камер или решения инспекторов ГИБДД. Раньше посмотреть запись оперативной съемки можно было только в отделении ГИБДД в присутствии сотрудника. Теперь можно получить копию и сделать это в комфортной обстановке дома или в офисе. Россияне все чаще берут автокредиты на максимально возможные сроки – 6 или 7 лет. Средний срок автокредита растет уже 11 месяцев подряд. В марте 2026-го показатель достиг 5,85, почти на 15% больше, чем годом ранее. Динамика показывает, что медленное снижение ставок пока не делает автокредиты доступнее. Только идя на увеличение кредитных сроков, люди могут уложиться в требования банков и добиться приемлемой суммы платежа. Рольф, Автомир, Агат и Мейнджер остались крупнейшими продавцами новых автомобилей в России. Причем только у Рольфа объемы продаж за год выросли. Больше 37 тысяч экземпляров, плюс 14% в сравнении с прошлым годом. У остальных лидеров они сократились, но тоже превысили 30 тысяч штук. Все дилерские салоны сейчас переживают непростые времена. Ставки по кредитам высокие, доступность новых машин низкая, продажи падают. И в этом году ситуация вряд ли улучшится. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум». Улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» – это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум» – Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Реклама.
6: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
7: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
8: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас.

0: _Велде. Телефон 8-919-423-22-37.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: В салонах сотовой связи «Ринго» честная и стопроцентная гарантия на все айфоны. С гарантией «Ринго» не отремонтирует ваш телефон, а обменяет на новый. Гарантия 1 год скажет «Кавказ».

0: ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательен. Чего зря время терять. В полночь жду.
1: Как вы смеете?
0: Смею, дорогая моя. Смею.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Останок Исаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Останок Исаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
2: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
3: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
0: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
2: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Мероприятия с участием артиллерийских орудий состоятся во Владикавказе в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Залпы орудий прозвучат на площади Штыба 7 мая с 10:00 во время генеральной репетиции парада Победы, а также 9 мая в 10:00 во время официального парада. Горожан просят сохранять спокойствие. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На территории столицы Северной Осетии уже работают 7 объектов. Предприятие «Спецэкосервис» следит за чистотой и исправностью систем. Специалисты напоминают, что вода в фонтанах техническая, она не предназначена для питья. «Мы убедительно просим вас не заходить в чаши и не купаться. Внутри находится сложное оборудование под напряжением», отметили в «Спецэкосервисе». И в завершении выпуска основной темой молодежного форума «Строим Осетию», который пройдет в республике в октябре 2026 года, станет архитектура. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства республики Георгий Атаров. Завершит год архитектуры молодежный форум «Строим Осетию». И именно в этом году основная тема его будет архитектура. «Сейчас мы наполняем событиями это мероприятие», — добавил Атаров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
7: А хочешь еще больше музыки? Например, русский.

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров.

0: 73-75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
2: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: хитам хит.
1: А ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там, где-то там забываешься, оставляя мир наш для других. А ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там забываешься, оставляя мир наш для других.

0: связи 21 век представляют.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ИИ музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие. Но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!

0: Гаджет новости, сеть салонов мобильной связи 21 век. Улица Маркуса 9, улица Астана Кисаева 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Самые трогательные и нежные признания вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С Кавказ Радио.
0: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева 33А.
3: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: Начинайте день с истинного удовольствия.
7: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
6: Представляем новинку – «Микс Пекан».
7: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
6: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
7: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
6: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
7: Звоните 999-115.
8: Папа, купи мне велосипед.
9: А поехали, я и себе куплю.
10: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
11: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
12: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
13: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Cito gritto, cito margherita, da. Cito gritto, cito margherita, что такое cito gritto?
1: Птичка, птичка, невеличка, в общем ничего.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8-988-830-77-77.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна». Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92 91 21.

0: Кат. Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
1: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82 года мы качество чтим. Пасека Волжан. 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
2: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95-28-82.

доброго вечера всем, кто сейчас настроен на 98 FM. Как обычно, в течение этого часа вы услышите приятную музыку, актуальные новости и полезную информацию. Приятного прослушивания

Реклама. Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее.

0: пешеходным переходом.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк, я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: ФатАгро реализует картофель собственного производства. Бесплатная доставка до дверей от 50 килограмм. По городу Владикавказ, селу Нагир, Михайловское, поселкам Заводской, Южный. Звоните 51 12 12. Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100. Попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».

0: Реклама.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: пешеходов они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Что важнее всех игрушек? Погремушек и хлопушек, кукол, роботов, собачек, мишек, мячиков и тачек. Что важнее? Назови. С автокреслом ты води.
6: Даже дети понимают, что важнее для их безопасности. Ребенок в машине должен быть в автокресле.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: На высоте 2500 метров над уровнем моря выращивается картофель для натуральных чипсов «Баварская картошка». Мы создали идеальный вкус. Бережная обжарка, натуральные ингредиенты, приятный хруст. «Баварская картошка». Хрусти на здоровье.
8: Дорогие друзья, хотите наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома? Ресторан «Бавария» спешит порадовать вас возможностью заказывать блюда с доставкой. Оформить доставку можно двумя удобными способами. По телефону 51-88-44 и через мобильное приложение «Бавария Групп». А еще у нас есть особое предложение для ценителей сочного шашлыка. При заказе от 1 килограмма любого вида шашлыка вы получаете лаваш и соус в подарок. Ресторан «Бавария». Вкус, который объединяет.
9: Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100, попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: приятно.
1: Реклама.
2: Каждый день, утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
16: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: На высоте 2500 метров над уровнем моря выращивается картофель для натуральных чипсов «Баварская картошка». Мы создали идеальный вкус. Бережная обжарка, натуральные ингредиенты, приятный хруст. «Баварская картошка». Хрусти на здоровье.
18: Дорогие друзья, хотите наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома? Ресторан «Бавария» спешит порадовать вас возможностью заказывать блюда с доставкой. Оформить доставку можно двумя удобными способами. По телефону 51-88-44 и через мобильное приложение «Бавария Групп». А еще у нас есть особое предложение для ценителей сочного шашлыка. При заказе от 1 килограмма любого вида шашлыка вы получаете лаваш и соус в подарок. Ресторан «Бавария». Вкус, который объединяет.
19: Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100, попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».

уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир на сегодня подходит к концу. Спасибо за внимание. Всем доброго вечера и...

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет. Новости.
2: Здравствуйте. Раньше, если доход многодетной семьи превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему. В итоге с 22 мая вступает в силу закон, который дает послабление. Право на ежемесячное пособие сохраняется, если средний душевой доход семьи немного превысит прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Отопительный сезон продлен в социальных учреждениях Северной Осетии из-за продолжительной холодной погоды. Тепло продолжат подавать в школы, детские сады и больницы. Отопительный сезон в социальных учреждениях республики, школах, детских садах, больницах продлевается из-за низкой температуры воздуха, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона. И в завершении выпуска. Нехарактерные для городской среды грибы-сморчки обнаружили в центре Владикавказа. Сморчки обнаружили в Комсомольском парке работники Северо-Осетинского госуниверситета. Как отмечают специалисты, для городской среды такие грибы – редкость. Это сумчатые грибы, которые обычно встречаются в предгорных лесах и на равнине. В этом году, по словам ученых, сложились благоприятные условия. Сезон оказался особенно урожайным. Сморчки появились не только за пределами города, но и в его черте, что происходит нечасто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Новости. Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
3: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 07 70. Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды, все

0: 903-75-71. Мегафон 903-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории Б и С. Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Правильно.
1: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.

Странно, я знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на слово убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Для кого кружева надеваешь, бе?

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. И музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие, но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости. Спонсор программы «Гаджет новости» – сеть салонов мобильной связи 21 век. Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
3: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: Начинайте день с истинного удовольствия.
7: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
6: Представляем новинку – «Микс Пекан».
7: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
6: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
7: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
6: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
7: Звоните 999-115.
8: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
3: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
4: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
3: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
4: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
5: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.
0: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: «Кавказ Радио Волна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио» новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Ольга Купцова, эксперт по личному страхованию Росгосстраха, рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Первое, что стоит проверить родителям, внесен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Это базовый критерий безопасности. Если лагерь есть в реестре, значит, он прошел проверку и может официально принимать детей. Проверить лагерь можно на сайте детскийотдых.рф. Если организации нет в реестре, это серьезный повод отказаться от путевки. В таком случае родители не могут быть уверены, что на территории соблюдаются санитарные, противопожарные и другие обязательные требования, а сама организация имеет право проводить детский отдых. Почти половина, 47% опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам, в первую очередь по кредитам, если это позволяет сэкономить время и избежать сложностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. Из них 61% готовы переплатить до 5% от потенциальной выгоды, 31% согласны на переплату в диапазоне 5-10% и 8% признают, что могут заплатить еще больше ради простоты и скорости оформления. При этом только 38% респондентов уверены, что понимают, сколько именно они теряют, выбирая более простые решения. Еще 44% лишь предполагают наличие переплаты, но не могут ее оценить, а 18% вовсе не задумываются об этом. И в завершении выпуска. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейтимер-Хиюк. Обычно органические материалы, такие как дерево, не сохраняются, поэтому древние двери археологи реконструируют лишь по косвенным признакам – проемам, порогам и камням для петель. По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
4: Спонсор новостей – автосервис Chiba Motors.
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Слушайте «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр, портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
7: 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: «Милые женщины». Ежедневно с 13 до 14 часов. Дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С «Кавказ Радио».
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
2: Декор-центр. Изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр. Высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
3: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
5: Георгий, прошу.
6: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры «Иви» и «Окко» на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani – умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
7: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
8: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
9: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад. Вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад. Хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95-28-82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте! Мероприятия с участием артиллерийских орудий состоятся во Владикавказе в связи с празднованием Дня Победы, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Залпы орудий прозвучат на площади Штыба 7 мая с 10:00 во время генеральной репетиции парада Победы, а также 9 мая в 10:00 во время официального парада. Горожан просят сохранять спокойствие. Во Владикавказе официально открыли сезон фонтанов, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На территории столицы Северной Осетии уже работают 7 объектов. Предприятие «Спецэкосервис» следит за чистотой и исправностью систем. Специалисты напоминают, что вода в фонтанах техническая, она не предназначена для питья. «Мы убедительно просим вас не заходить в чаши и не купаться. Внутри находится сложное оборудование под напряжением», отметили в «Спецэкосервисе». И в завершении выпуска основной темой молодежного форума «Строим Осетию», который пройдет в республике в октябре 2026 года, станет архитектура. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства республики Георгий Атаров. Завершит год архитектуры молодежный форум «Строим Осетию». И именно в этом году основная тема его будет архитектура. «Сейчас мы наполняем событиями это мероприятие», добавил Атаров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Радио.
1: Да что же это такое, а? А ну ступай домой, алкоголик.
2: Оставь меня, старушка, я в печали.
1: Старушка? Ах ты нахал. Я же на 5 лет тебя моложе. А ну пошли сейчас же.
2: Да ты ведьма!
3: Ух, ведьма!

Наш город с утра просыпается рано. Каскад гор в окне, а внизу стадион.

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине

0: 8-930-75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории Б и С. Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.
5: Больше новинок.
6: Больше хитов.
7: Раньше было так.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой» осуществляет услуги покупки фундамента, а также отсыпки территорий и выравниванию участка. Выполняем все виды земляных работ под строительство дома или забора. Предоставляем рассрочку до 3 лет. Работаем точно в срок со 100% гарантией результата. Если вам не понравилась наша работа, вы ничего не платите. Звоните 8 988 830 77 77.

0: без них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ. Радиоволна».
6: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Папа, купи мне велосипед.
8: А поехали, я и себе куплю.
9: Велосипеды для взрослых и детей, квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды, детские электромобили, гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона, рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад и магазин Веломотобум, Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк, лицензия номер 2766.
10: Георгий, прошу.
11: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani – умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
12: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
13: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
14: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
15: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
16: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: всего. Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09. Да.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года, об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что были внесены изменения в правила проведения экзаменов на право управления автомобилями и выдачи водительских удостоверений. Теперь практический экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в 6-месячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения 6-месячного срока. За срыв цветов с городской клумбы может грозить административный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Растения имеют конкретную стоимость, которая складывается из закупочной цены, работ специализированных организаций по высадке и дальнейшему уходу. Поскольку такие работы финансируются городом, высаженные цветы являются чужим имуществом. В случае их умышленного повреждения ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния, объяснил специалист. И в завершении выпуска: самым бюджетным способом срочного похудения перед летним отпуском оказалась яблочно-кефирная диета. Недельный рацион по такой схеме обойдется россиянам в 1747 рублей. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики сервиса «Пакет» от X5. Специалисты сравнили стоимость продуктов для 4 популярных экспресс-диет, рассчитанных на 7 дней. В список вошли гречнево-куриная, яблочно-кефирная, яичная и так называемая модельная диета. По данным аналитиков, при яблочно-кефирной диете человеку предлагается съедать 5 яблок в день и выпивать 3 стакана кефира, равномерно распределяя продукты на 3 приема пищи. Такой вариант оказался самым дешевым среди рассмотренных. На втором месте по стоимости оказалась яичная диета. Продукты для нее на неделю будут стоить 2042 рубля. Этот рацион включает яйца, грейпфрут и овощи, 2 яйца и грейпфрут на завтрак, 1 яйцо и овощи на обед, а также 2 яйца и овощи на ужин. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис Chiba Motors.
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Слушайте «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8-988-830-47. 8-988-830-47. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 50

0: 77 36 47 и 57 74 38.
1: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу: Владикавказ, Гадиева, 77, и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
2: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

Мне без тебя не можется дышать. Я без тебя, как океан без суши. Ведь это страшно никого не ждать, и мы телами греем свои души. Я без тебя, как примус без огня, в движениях резок, а словами скуп. Мы столько сделали того, что зря. Не то срывалось с этих чудных губ. Не с теми жили, но к себе пришли. Через пространство радости, печали. Через все это мы себя нашли, хотя, казалось, чувством обнищали. Когда казалось, все уже прошло, нам не найти уж своего причала. Но даже циникам бывает не смешно, что не финал, то только лишь начало. Мне без тебя не можется дышать. Водою стань, напиться без ручья. Мы, как врачи, все можем исцелять. Я стану твой, и будешь ты моя.

Хотя я судьбой на заре моих дней, о южные горы отторгнут от вас. Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз. Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: mi toľko neobyšajš. Но я тебе один умный вещь скажу.
1: Тамада. Лучшие кавказские тосты. Слово берет народный грузин России Сосо Павлиашвили.
2: Камарджубот кенацолит.
3: Было это давным-давно в горах Армении. Жил-был человек по имени Назар. Был он беден, робок, делать ничего не умел. Но вот однажды забрел он в горы, а в горах была крепость, в которой жили великаны-разбойники. Поймали они его, бросив в темницу, сказали: «Завтра утром мы устроим поединок. Ты должен будешь сразиться с самым сильным из наших братьев-великанов. Если победишь его, отдадим тебе в жены его сестру. А нет, погибнешь». Назар испугался, но вечером он увидел сестру самого сильного великана. Такой прекрасной была она, что влюбился Назар с первого взгляда. И до утра думал он только о ней. Утром вывели Назара из темницы, принесли оружие, подвели коня. Подсадили Назара в седло, а он ездить верхом не умеет. Он, почуяв неумелого седока, заржал, закусил удила и помчался прямиком на великана, противника Назара. Удивились великаны такой храбрости, а Назар видит, что не сладить ему с конем, что может конь его сбросить и затоптать. Схватился он тогда за дерево, хотел повиснуть на нем. А дерево оказалось гнилое, и огромная ветка, толстая, как бревно, отломилась и осталась в руках у Назара. Великан, увидев такое рвение, испугался. Даже ему это было не под силу. А потом бросился он бежать. И стал Назар победитель. А великаны отдали ему в жены красавицу. Так выпьем же за любовь, за то, чтобы влюбленным всегда и везде сопутствовал успех. Ваше здоровье, влюбленные.
1: Тамада.
2: Лучшие грузинские и кавказские тосты для вас подготовил я, Паша Супавлиашвили.

Пусть много книг я поздно прочитал, случалось, путался на перепутье, но вашу правду, горы, я впитал всей кожей, всей своей кавказской сутью.

0: не только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
1: Тамада. Лучшие кавказские тосты. Слово берет народный грузин России Сосо Павлиашвили.
2: Камарджуботке на цолит. В нашем роду из поколения в поколение передается одна притча. Когда мой прапрапрапрапрадед женился на девушке из соседнего села, он повез ее в свой дом на коне. Но по дороге кон оступился, и мой предок сказал «раз». Когда кон споткнулся, он сказал «два». Но когда кон оступился в третий раз, он зарубил его. Тогда его жена воскликнула «зачем ты убил бедное животное?» В ответ она услышала одно лишь слово «раз». С тех пор всем женщинам в нашем роду рассказывают эту добрую притчу перед тем, как они выйдут замуж. Так выпьем же за женщин, которые умеют вовремя замолчать. На Кавказе существует поверье. Женская дорога в рай складывается из ступенек, которых столько, сколько раз в жизни женщина любила. Так давайте выпьем за то, чтобы ни у кого из женщин лестница не обрывалась на половине пути.
1: Тамада.
2: Лучшие грузинские и кавказские тосты для вас подготовил я, Паша Супавлиашвили.

Я строю мысленно мосты, их измерения просты. Я строю их из пустоты, чтобы идти туда, где ты. Мостами землю перекрыв, я так тебя и не нашел. Открыл глаза, а там обрыв. Мой путь закончен. Я пришел.

Не можешь уснуть? Хочется встать и включить радио? Так встань и включи свое любимое радио!

0: Я чуток хотел подсолить.
1: Соль — это белый яд.
0: А, так сахар же белый яд.
1: Сахар — это сладкий яд.
0: Маш, с хлебушком, а?
1: Хлебушек — это вообще трава.
0: Ну правда, жрать охота.
1: Жрать, есть.
0: Чё?
1: Да ничего, что?

0: Я не так знатен и богат, как ты, Бек. Но сватов нашел бы. Я ведь знаю, ты хочешь отдать ее за дурачка Мардана.
1: Значит, он дурачок, а ты умный. Но понимаешь ли, вот взятый мне нужен не ум, а деньги. Ума мне и своего хватает.

0: лишний раз рассуждаешь, а политично рассуждаешь, клянусь честное слово. Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу.
1: А ты не путай свою личную шерсть с государственной.

0: А тебе чего надо?
1: Уважаемый Иван Васильевич, я прошу засвидетельствовать. Вот список украденных вещей. Украли 2 магнитофона, 2 кинокамеры, 2 портсигара. Пожалуйста.
0: Так челобитную царю подаешь.
2: Позвольте, вы не хулиганьте.
1: Что это за пьяные выходки? Я на вас подам коллективную.
0: Да ты, я вижу, холоп, не уймешься.

0: Цитаты и мудрые афоризмы на Кавказ. Радиоволна.
1: Мужчина, который ничего не может дать женщине, всегда считает, что она многого хочет. Запомни и никогда не забывай. У слабых мужчин во всем всегда виновата женщина.

0: Легенды Кавказа. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Давным-давно, когда на территории Горного Кавказа проходил Великий Шелковый путь, существовал древний город Маас, центр христианства на Северном Кавказе. Сейчас о нем напоминают лишь развалины древних храмов, да одна старая легенда о том, что произошло с более 40 местными монастырями. Легенда о реке Архыз.
2: Говорят, что несколько сот лет тому назад послушники монастырей обнаружили в горах некий источник с водой изумительного вкуса. Спустя непродолжительное время они стали замечать странные вещи в своем поведении, неприличествующие поведению монахов. Их мужская сила окрепла, и они, не в силах бороться с собой, были вынуждены покинуть монастыри и отказаться от монашества.

0: пустел. А чудотворные изменения, произошедшие с монахами, стали приписывать действию воды, которую они пили. Эта вода и получила название Архыз в честь места, где она была обнаружена.
1: Природа и человек едины. Человек делает свой дом уникальным, вкладывая свою душу и знания. Природа, в свою очередь, отвечает ему тем же. Так и живут в едином союзе человек и природа. Чем сильнее их союз, тем уникальнее и их территория. Кавказ и есть такое место.
2: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.